0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

A u ranicy z racji aj prišol už čas, kap krychu bol skazať prav na dvorie. Što ž na šonia prognozujúč nám synoptiky? Ranka maje byť voblačná, dňom nevelika je voblačná s prejašneniami, ale už ož taky tak sama mohuť vystúpiť krátkočasové dažďe. Večer bude umieraný od 3 do 6 metrov za sekundu, čísk nižej za normu. Temperatúra povietra dňom u Bielostoku od 20 do 22 gradusov, u Hrodnia od 20 do 21 gradusov, u Bielsku pod Lažskými Hajnovci od 21 do 22 gradusov i jak zavšody najčaplej u Bierašči od 22 do 24 gradusov. Večerom bude jasná s temperatúrou od 13 do 19 gradusov, tak što špioky šonia nebude. Ночью невеликая облачность, температура от 10 до 13 градусов, вечер мае быть легкий, чиск нижей за норму. Завтра невеликая облачность и температура меньше больше такая же самая, как и сегодня, от 20 до 22 градусов. Только про надворье, чапер я еще маем одну песню, а зараз потом Яна Запольская и бизнес, и финансы.

твой подых. Грэймяне, надея, грэймяне, грэймяне, я не забуду твой позірк.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Памёр беларускі палітык і кандыдат на выбарах 2006 году Александр Мілінкевіч.

0: акцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
2: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
3: У меня нет программы изменения Беларуси, но она есть у мужчин, которые не были допущены к предвыборной гонке. Мне не нужна власть. Я хочу детей, я хочу мужа и дальше хочу жарить свои котлеты.
4: Мы уже раньше говорили неоднократно, что если Лукашенко будет участвовать, а Ермошина будет считать, то на такие выборы мы звать не будем на участке людей никогда.
5: Да, вот так вот.
4: Ну,
5: да?
4: Конечно, а как там можно выиграть вообще? Это же, ну, мы за честные выборы.
5: Все правильно.
6: Беларусы масава выйшлі на вуліцы, каб патрабаваць перамен. Аб'яднаныя штабы Ціханоўскай, Бабарыкі і Цыпкалы змаглі ўсяліць надзею на змены.
7: Он умнее всех у нашай стране. Всех умнее. Такое не может быть.
6: Выслухайте репортаж
8: Миколы Бянько
6: и Юлии Сивец «Надея на перамены».
9: Добрый день. Скажите, Криласка, а что вас подвигло на то, как прийти на пикет Тихановский?
10: Нравится он мне. Я поддерживаю его взгляды. Вот. И поэтому пришла поддержать человека, который встал за всю Беларусь. Я не думаю, что он хочет стать президентом, и я не думаю, что его жена хочет стать президентом. Просто он, как говорится, поднял народ с диванов, чтобы мы перестали терпеть эту узурпаторскую власть 26 лет. Я его поддерживаю. Мне все равно, кто будет. Лишь бы, сами знаете.
7: Главное, не Лукашенко. Пусть кто угодно будет.
9: Глядите, вот в 94-м году вот были подобные настрои. Люди говорили, вот все, кто угодно, только не Кебич. А вы не боитесь, что вот будет нечто такое?
7: Так? Что будет? Ничего не будет.
10: Знаете, хотя бы вы будет знаете, какая-то надежда, что изменится. Да. В лучшую, худшую никто не знает.
7: Не знаю,
10: но да. Будет надежда. А так мы в болоте. У нас одно и то же каждый год. И у нас нету никакой надежды. Ни нашим детям, ни
7: надежды
10: нам самим.
7: Ноль. Внук, ну, у меня четверо внуков. Что их ждет?
10: Должна быть сменяемость власти. Может быть, если бы он года через 4 ушел, может, белорусы его вспомнили хорошим бы словом.
7: Совершенно
10: даже пускай
7: верно.
10: Бы лет 8 просидел бы.
7: Два срока, да.
10: Да. Но 26 лет, это, вы знаете, наверное, нет в истории, даже цари столько не сидели.
7: Действительно, это же предел всему на свете. Разве можно такое допустить?
9: А вы верите, что мне что белорусам удастся поменять в этом воде?
10: Верим, можем, перемужем.
7: Только верим.
11: Лукашенко на всех каналах говорит, выборы честные, выборы демократичные. А где же они честные? Кандидата в тюрьму посадили, это не один год так делается. Это делается все время. Власть показывает, что она боится народа, а прикорытники сидят. Тоже ничего не могут сказать. Головы опустят по телевизору, и никто ему возразить не может. Куда бы он ни пришел, никто не имеет права ему задать вопрос и спросить. То есть белорусский народ поставили в стойло и сказали, закройте рты. Понимаете, как вот так себя ведет власть.
10: Если поэтому сюда верить, перешли, что верим. Если бы не верили, лежали бы на диване, смотрели БТ. Верим.
7: БТ, особенно БТ. И вся эта телевизионная верхушка их, о, Господи, милые мои, они что, всех людей дураками считают? Я вот просто уражаюсь. Я сейчас включаю телевизор, в первую очередь на экране, извините меня, президент наш, любимый. Сразу раз на кнопку, чтобы его не видеть. Он уже настолько надоел людям, что люди терпеть не могут, это БТ. У нас очень много достойных людей, которые могут его заменить. Посмотрите на его свиту, ходят. Очередью одним за ним. Все молчат. Почему они все молчат?
10: Захаренко, где они, толковые мужчины? С честью и совестью.
7: Почему они молчат? Подсобники эти. У корыта, которые пристроились к нему.
10: Какой умный был мужик Гончар. Надо было уничтожить.
12: Белорусы ведь мирные люди, я хочу сказать. Власти Лукашенко просто повезло с народом. Просто повезло, потому что любой другой народ уже давно бы восстал. Белорусы этого не делают. Они пытаются уговаривать. Они ждут. Они думают, ладно, может быть, надо подождать, мы сами поможем. Они сами разбираются. Как это было сейчас недавно с коронавирусом, когда белорусы посмотрели на то, что им говорят с экранов. то про хоккей, то про баню, то еще про что-то. И вместо того, чтобы возмутиться, они такие: ладно, создадим телеграм-чаты и будем сами собирать деньги и помогать врачам. Сами купим маски, сами найдем, где, как, кому помочь, сами расклеим объявления по подъездам, что готовы помочь пенсионерам. И в итоге, когда сегодня власть говорит, мы вытащили страну из коронавируса, то на самом деле я хочу сказать, что вы, власть, к этому не имеете отношения. Вы сделали все, чтобы мы из нее вышли не месяц назад, а до сих пор еще колупались в этой болезни.
5: То, что творится у нас в стране, это уже ни в какие рамки, ни в какие ворота не лезет. Страна когда-то без долгов вообще была. Вот. А сейчас, по последним прикидкам, даже младенец, который сегодня родился, он уже 5000 кому-то там, где-то за пределами Белоруссии, должен.
11: Это никуда не годится. Пора уже дать людям свободу. Люди не могут свободно вздохнуть. Мы живем в каком-то концлагере. Людей хватает. Идут на мирные пикеты, а их хватает в автозаке. Ломают руки. Мы же видим по интернету,
8: бабу
11: что они творят.
8: Берет с корзинкой.
11: Мало того, стоит ОМОНовец, стоят женщины, а он вытащил пистолет, и он стоит, играет с этим пистолетом, а женщины смотрят на него. Это же стоят твои матери. Ты что делаешь? Вы давали присягу народу.
5: Сменилось мировоззрение людей. То, что сейчас смартфоны даже у многих есть, и это уже дает обалденную возможность каждому человеку узнавать ту информацию, именно полезную информацию. Вот. А не то, что нам пытаются в госсми через телевизор заливать. Это все чепуха чисто для того, чтобы мы спокойно никуда не рыпались, сидели здесь, как говорится, на мягкой точке ровно. Вот. И працавали. Будете много-богато працавать, будет много грошей. Это все бабушкины сказки.
13: А сейчас, с течением времени, вот за 26 лет, мы пришли к тому, что у людей просто у каждого в голове нарыв. И вот он должен лопнуть. Но самое главное, что мне обидно, что в этой вот системе умным людям нету места. Понимаете? Если человек умный, его обязательно выживут нафиг. Обязательно. Если человек тупее, наглее, у него больше шансов занять место какое-то руководящее. А он не разбирается ни в чем. И вот к этому мы пришли сейчас. И колхозы, и фабрики, посмотрите, ни хрена нет.
9: Шансы есть, нечто изменить?
13: Конечно, всегда у всех есть шансы, только надо вот так вот, все вместе, гуртом, и тогда будет все добро.
12: Хотя надо сказать, что коронавирус в Беларуси приобрел, вы знаете, у нас какой-то особый штамм. Вот такого коронавируса, как у нас, нету ни в одной стране мира. Оказывается, он абсолютно уже безопасен для людей, для детей, чтобы ходить в школу, для врачей, чтобы работать, для пенсионеров. Но он у нас такой, знаете, оказался жестокий, он нацелился на участки для голосования. Особый вид коронавируса, понимаете, такого нет. Он вот никому не опасен, но крайне вреден для наблюдателей. Конечно, то, как проходят выборы сегодня, я бы сказал так, знаете, даже для Беларуси, а мы, белорусы, все-таки не избалованные демократией, да, мы такими вещами, которые у мира вызывают шок, мы такие: а, это мы видели уже, это нас уже не интересует, да, это мы с этим живем, все нормально. Но даже для нас эти выборы абсолютно уникальны. Никогда еще не было, чтобы кандидатов в президенты сажали в тюрьму в ходе выборов. Никогда еще не было, чтобы человеку не дали донести возможность про Сергея Тихановского до регистрации просто заявления, да. Никогда еще не было сотни задержаний в очередях за сувенирами и так далее. Никогда. Так почему же так боится власть? Чего на самом деле она боится? Людей, которые просто стоят в сувенирную лавку? Это угроза стране. Вы знаете, я хочу сказать, что если нашей безопасности угрожают люди, которые хотят купить сувенир или брелок, у нас серьезные проблемы.
14: Добрый вечер. Но сегодня у нас здесь митинг, пикет, посвященный агитации за нашего замечательного кандидата, единственного кандидата Белоруссии, Светлану Тихановскую. Белорусь!
15: белорусы проснулись. Это замечательно. В 2010 году получилось так, как получилось. В этом году должно быть иначе. Мы все за перемены.
16: Скажите, а вот 9 числа, например, разочарование, что будете
15: делать? Не будет разочарования, это все равно, в любом случае, это начало конца. Колоссальное количество людей, ну как же, разве мы можем говорить, что это карусель? Мы у людей спрашиваем, люди, вас на автобусах привезли? Они говорят, нет, смеются. Посмотрите, сколько народу.
3: Я бы очень хотела, чтобы Сергей Тихановский был сейчас не просто рядом со мной, чтобы он был вместо меня. Но так получилось, что Сергей Тихановский, мой любимый муж, сейчас находится в СИЗО за свою гражданскую позицию. Да, так бывает в нашей стране. Конституция не работает. Если у тебя позиция гражданская отличается от той, которая угодна властям, у тебя будут штрафы, и ты будешь сидеть в тюрьме.
9: Вы верите в то, что нечто можно изменить вот в нашей краине?
17: Если захотеть, да. То да. Но захотеть должны все. Вот мы видим, что хотят.
18: Скажите, а сколько вам год?
17: 28.
18: Так как вы навык не памятаете життя?
17: Ну да, мне было 2 года. Конечно, я не помню ничего.
9: Хотелось бы попробовать?
17: Да, хотелось. Это очень интересно. Ну, как это может быть по-другому?

0: считался смелым человеком за то, что он открыто говорил о том, что не угодно властям, его начали преследовать. Его стали сажать в ИВС. Людей, которые приходили к нему на интервью, просто людей, которые говорили правду, стали наказывать штрафами и тоже привлекать к административной ответственности.
1: И Валерия Цыпкало поддержал кандидата в президенты Светлану Тихановскую. И вместе мы идем к победе!
2: А тебе, Максим, такой вариант, что Андрей Дмитриев, скажем так, кандидатуру эффектно сдыме у подтримку Светланы Тихановской, якая видовочно является фаворитом на данный момент?
3: Я разумею, что людям хочется, чтобы все было как в сериале, где все добрые объединились и победили злого, да? Але давайте будем ширыми. Все те, кто лишил от початку кампании, что это сериал, уже повинны были давно убачить, что это не сериал. Это политика в Украине, где 26 год панує авторитарный, жесткий авторитарный режим. И тут нелько по законах сериала идти, да? Тому, разумеете, сегодня задача простая. Как бы як мага больше колькость белорусов пришла и проголосовала за своего кандидата, а не за Лукашенко. Каб Лукашенко не собрал не только 50%, а каб он набрал меньшим суммарно наберуть иншие кандидаты.
0: Я была несколько раз в шаге от того, чтобы сдаться. Но я не смогла предать вас. Я не смогла предать вашу веру в перемены. Потому что Сергей открыл людям глаза. И дальше люди просто сплотились. Сергей, он всковырнул вот это дно, да? Но дальше люди, вы все сделали сами. Вашего лидера посадили, но вы не сдались. Вы видели все эти очереди во время сбора подписей. Это сделали все вы. Это сделала инициативная группа. Несчастных 100 человек. Это очень-очень мало на всю Беларусь. Но вы приходили, вы стояли, вы волонтерили, вы оставляли свои подписи, чтобы Светлана Тихановская смогла пройти дальше. Мой муж сейчас сидит. Я вынуждена была после этих угроз увести своих детей подальше, потому что я знаю, что власти не остановятся ни перед чем. Вы знаете, я своему сыну старшему, ничего, у меня дочка еще маленькая, старшему сыну ничего не рассказывала, потому что у нас папа уехал в командировку, мы папе рисуем картинки, тоже в командировку, пишем письма в командировку, он скоро к нам вернется. Но когда ребенок, они же сейчас все в интернете, посмотрел на ютубе мое выступление, почему не рассказать детям? Ну, знаете, мне тоже их жалко, чтобы не травмировать пока. Но он сейчас все понял. И вы знаете, он мне вчера прислал сообщение, которое просто в очередной раз перевернуло мой мир и убедило меня в том, что мы должны идти до победы. Я сейчас с вами его зачитаю. Ребенок мне мой пишет: «Мама, с тобой все в порядке? Мне жалко тебя, и мне страшно за тебя». Вот с устами ребенка глаголит истина. Нашим детям страшно. За каждым сильным мужчиной стоит такая же сильная женщина. Когда штаб Виктора Бабарика и штаб Валерия Цыпкало предложили свою поддержку, предложили поддержку кандидату в президенты Республики Беларусь Светлане Тихановской, Светлана Тихановская сразу же согласилась. 15 минут хватило трем женщинам, чтобы сделать то, чего не смогла сделать власть. Объединиться. Мы объединили три потока людей в один мощный поток, который... В этот момент мы стали единым народом. Мы стали единым потоком людей, который готов к переменам, который готов жить в стране, которую мы заслуживаем. Вы знаете, моя программа как кандидата в президенты радикально отличается от всех предыдущих программ всех кандидатов в президенты. Там очень мало пунктов. И самый главный пункт, самый первый, это когда Светлана Тихановская станет президентом Республики Беларусь, освободим политзаключенных, и наши мужчины наконец-то будут с нами. Но самый главный пункт этой программы – новые, честные, абсолютно прозрачные, кристальные, справедливые выборы. Новые, честные, абсолютно прозрачные, кристальные, справедливые выборы.
4: Вы слухали репортаж
5: Миколы Бянько
4: и Юлии Сівец на беларускім радыё «Рацыя» «Надзеі на перамены». У репортажы гучалі запісы з пікетаў Сергея Тихановскага, мітынгаў у Гомелі Андрэя Дмітрыева і аб'яднаных штабоў Тихановскай, Бабарыкі і Цыпкалы.
6: Репортаж на радыё «Рацыя».
7: Программа з архіва беларускага радыёрацыі.
8: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
9: Каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Еўразум.
1: Каб мы не зніклі як нацыя. Менавіта так гучна і патрыятычна Александр Лукашэнка абгрунтаваў тэрміновы пошук формулы нараджальнасці на нарадзе з урадам і губернатарамі. Ён патрабуе, каб у кожнай беларускай сям'і было як мінімум двое, а лепш трое і болей дзяцей.
2: Вось толькі на фоне рэальных умоў у краіне гэта выглядае як крайні цынізм. Пакуль на словах улада нібыта клапоціцца пра будучыню нацыі, на практыцы яна робіць усё, каб маладыя, актыўныя і працаздольныя беларусы масава збягалі з Беларусі.
1: Ды да як увогуле планаваць будучыню ў краіне, дзе нараджаць дзяцей становіцца проста страшна, і дзе за 6 гадоў зафіксавана больш за 100 тысяч фактаў палітычна матываванага пераследу.
2: Больш за тое, палітычны крымінальны канвеер ужо асудзіў 2089 жанчын, а сярод тых, каго прама цяпер утрымліваюць у калоніях і турмах, ёсць шматдзетныя маці.
1: Ці здольныя хоць нейкія фінансавыя абяцанні ад урада пераканаць людзей нараджаць у атмасферы татальнага страху? Ці працуюць матэрыяльныя стымулы ў доўгатэрміновай перспектыве, якім цяжарам павелічэння дзяржпадтрымкі можа легчы на бюджэт?
2: Пра гэта не толькі ў эфіры Еўрарадыё мы паразмаўлялі з эканамісткай Анастасіяй Лузгіной.
1: Слухаем.
2: 11 жніўня Александр Лукашэнка правёў нараду з кіраўніцтвам Савета міністраў і губернатарамі. Ён заявіў, каб мы не зніклі як нацыя, трэба, каб у сем'ях было двое дзяцей, а лепш трое і больш. Шыкоўны план, канешне. Паводле яго, дзяржава павінна знайсці дзейсную формулу, якая ажывіць дэмаграфічныя працэсы і зробіць адказнае бацькоўства модным трендам. Ну, вось такі ў нас глабальныя планы, але перад гэтым, каб гэта ўсё здзейсніць, так, і рэалізаваць, Лукашэнка прапануе адказаць на пытанні. Вось я думаю, што мы паспрабуем зараз гэтым заняцца. Першае пытанне. Ці ёсць гарантыя, што пашырэнне финансовых стимулов сапраўды надасць импульс на раджальность?
3: Но дело в том, что здесь надо понимать, что Европа тоже сталкивается, естественно, с низкой рождаемостью. Если посмотреть на показатели любой страны Европы, она не дотягивает вот до этих заветных на одну женщину, когда приходится два и более ребенка. И здесь, конечно, можно говорить про разные факторы, почему так происходит, но основным из факторов является то, что ребенок — это дорогой проект. И если раньше рожали детей, да, вот там, я не знаю, там 100-200 лет назад особенно, для того и воспринимали их, например, как там возможность там помощи по хозяйству, потом поддержки родителей, то сейчас ребенок воспринимается как, ну, как бы, как я уже сказала, такой проект, которого хотят вкладывать, чтобы он состоялся как личность, и, соответственно, это надо много денег, сил, но и стабильности, и прогнозируемости. Плюс к этому сегодняшние родители это тоже хотят реализоваться, то есть не только там мужчина, естественно, но и женщина. И если нету для этого всего условий, то показатели не будут такими хорошими, как хотелось бы. А в Беларуси на это еще накладываются дополнительные факторы. Факторы, опять-таки, прогнозируемости будущего, факторы стабильности или нестабильности экономики. Ну и, соответственно, и, конечно же, мы не можем забывать про политический фактор в стране, который, опять-таки, сужает горизонт прогнозирования для молодых людей. Ну и, соответственно, если вот посмотреть на там данные там за 25-й год, Беларусь является одним из лидеров внизу списка по рождаемости, чуть более одного ребенка на одну женщину. Безусловно, это очень низкие показатели.
2: Калі будзе такая магутная дзяржаўная падтрымка, ці можа быць некі эфект у доўгатэрміновай перспектыве, вось, напрыклад, на 5 гадоў?
3: Ну, дело в том, что нельзя сказать, что в Беларуси сейчас нету какой-то именно поддержки вот социальной, да, там пособия, там материнский капитал, выплаты, какие-то там льготы для молодых семей. А все это существует и сейчас. Ну, если что-то добавить, ну, вряд ли это принесет какие-то, если там, да, ввести еще какую-то там дополнительную поддержку финансовую, ну, вряд ли это серьезно изменит, на мой взгляд, ситуацию. Почему? Потому что здесь нужно все это рассматривать в комплексе. Я говорила, что уже финансовая поддержка, она сейчас существует. Но помимо финансовой поддержки, ну, тут я ряд уже факторов назвала, и плюс еще к тому, что уже было озвучено, еще хотелось бы сказать про инфраструктуру, про те же детские сады, про те же ясли, да, то есть в Беларуси это все строится в основном на государственном как бы, обеспечении, то есть государственные ясли, государственные детсады, не всегда их хватает, не всегда можно нормально на них записаться, там, доесться до тех же каких-то детского сада для мамы, может быть, это там тоже необходимо пользоваться общественным транспортом, который тоже не везде хорошо ходит. И все это тоже накладывает вот эти вот проблемы для молодых родителей, которые хотят также реализоваться в современной жизни, оба хотят реализоваться. И здесь уже возникает вопрос вот именно о рождаемости там хотя бы одного ребенка, не говорю уже про двух и более детей.
2: Угу. Зрозуміла. Ну вось калі ўсё ж такі, зноў жа, да, ўсё ж такі яны вырашаць, да, так, па-першае, не ведаю, неяк прывабіць да сябе вось людзей, да, падвысіць лаяльнасць да існуючай улады, вось, і ўсё ж такі падвысіць вось гэтыя там даплаты, так, за там другога, трэцяга, яшчэ там больш гэта станецца. Гэта можа моцна адбіцца на бюджэце краіны, ці не?
3: Ну, тут же пока мы не знаем, что предлагается, да, то есть тоже в зависимости от тех там пособий или дополнительных, или там, не знаю, дополнительных каких-то доплат, которые будут предлагаться, то может быть и там совсем небольшими суммами, но если там будет заложена какая-то программа, я не знаю, там комплексная, дополнительная по поддержке семьи, ну, естественно, это может уже сказаться на бюджете, вот, ну, тут надо смотреть опять-таки более конкретно, о чем мы сейчас говорим, да, пока мы не знаем, что предлагают.
1: Репрессии и тяжкая экономичная ситуация не повинны быть нагодой не нарожать детей, упомянены некоторые белорусы. Бо коли не мы, у нашу Украину приедут люди из инших краин, и сами белорусы зникнут как нация.
2: Проблема не у грошах, пишет наш слухач Гэри Дэвидсон. Проблема у либерализме, яки проникает и у Беларусь, а так само проблема у конформизме. Люди глядят кино, поп-культуру, там, где показывают бесклапотнае, багатае жыццё, і ўсе хочуць таго. Раней кампутараў і аўтамабіляў не было, нараджалі па 10 дзяцей і жылі годна, калі не п'янствавалі. Ці сапраўды гэта так?
1: Вельмі дзіўна, але паслухаем, што лічыць эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: Ну, я так как бы тут не совсем согласна, потому что если бы, да, с одной стороны, ну, фильмы и раньше были про беззаботную жизнь, да, вот, но при этом рождаемость в Беларуси, кстати, если мы даже посмотрим лет 10 назад, она была значительно выше, тоже не меньше, чем один, меньше, чем два ребенка на одну женщину, но это был показатель полтора, там, и даже больше. Вот, поэтому наверняка это не главный фактор. Я думаю, что здесь все-таки основной причиной является то, что сейчас действительно стоимость, да, для полноценного, как бы, для полноценной семьи с детьми, стоимость жизни, она, безусловно, достаточно высокая. То есть она больше надо денег тратить намного на семью с детьми. И, безусловно, люди сейчас все образованные, и это все просчитывают, просчитывают не только свое будущее, но и стараются и думают о будущем своих детей, чтобы дать им не только, как я уже сказала, там их обуть, одеть и накормить, но и дать, допустим, им какое-то хорошее образование и уверенность и как бы развитие в будущей своей жизни. Ну и вот в Беларуси вот возникает ряд вопросов, как я уже сказала, и материального, и инфраструктурного характера, и психологического характера в плане, ну, там, опять-таки, уверенности, что будет завтра. То есть вот эти все факторы, они накладывают, скорее всего, вот на принятие решений о рождении там первого или последующего детей в семье.
1: Это была экономистка Анастасия Лузгина, с якой мы обмерковали глобальные планы Александра Лукашенко повялічваць нараджальнасць у Беларуси.
2: Далее в программе «Евразум».
1: От скульптуры белорусской женщины до экспертной ровности.
0: Женщина на этой скульптуре не имеет ничего агульного с сучасными белорусками.
2: Сустрянемся после новина у шоу-бизу.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши.
3: Информация про смерть политвязня у дзвены державы уся ляк хваецца. Агляд

0: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
2: У меня нет программы изменения Беларуси, но она есть у мужчин, которые не были допущены в предвыборной гонке. Мне не нужна власть. Я хочу детей, я хочу мужа и дальше хочу жарить свои котлеты.
3: Мы уже раньше говорили неоднократно, что если Лукашенко будет участвовать, а Ермошина будет считать, то на такие выборы мы звать не будем на участке людей никогда.
4: Да, вот так вот.
3: Ну,
4: да?
3: Конечно, это, а как там можно выиграть вообще? Это же, ну, мы за честные выборы.
4: Все правильно.
5: Беларусы масава выйшлі на вуліцы, каб патрабаваць перамен. Аб'яднаныя штабы Ціханоўскай, Бабарыкі і Цыпкалы змаглі ўсяліць надзею на змены.
6: Он умнее всех у нашей стране. Всех умнее. Такое не может быть.
5: Выслухайте репортаж
7: Миколы Бянько
5: и Юлии Сивец «Надея на перемены».
8: Добрый день. Скажите, Крыловска, а что вас подвигло на то, как прийти на пикет Тихановский?
9: Нравится он мне. Я поддерживаю его взгляды. Вот. И поэтому пришла поддержать человека, который встал за всю Беларусь. Я не думаю, что он хочет стать президентом, и я не думаю, что его жена хочет стать президентом. Просто он, как говорится, поднял народ с диванов, чтобы мы перестали терпеть эту узурпаторскую власть 26 лет. Я его поддерживаю. Мне все равно, кто будет. Лишь бы, сами знаете.
6: Главное не Лукашенко. Пусть кто угодно будет.
8: Глядите, вот в 94-м году вот были подобные настрои. Люди говорили, вот все, кто угодно, только не Кебич. А вы не боитесь, что вот будет нечто такое? Так?
6: Что будет? Ничего не будет.
9: Знаете, хотя бы вы будет знаете, какая-то надежда, что изменится. Да. В лучшую, худшую никто не знает.
6: Не знаю,
9: но да. Будет надежда. А так мы в болоте. У нас одно и то же каждый год. И у нас нету никакой надежды. Ни нашим детям, ни
6: надежды
9: нам самим.
6: Ноль. Внук, ну, у меня четверо внуков. Что их ждет?
9: Должна быть сменяемость власти. Может быть, если бы он года через 4 ушел, может, белорусы его вспомнили хорошим бы словом.
6: Совершенно
9: даже пускай
6: верно.
9: Бы лет 8 просидел бы.
6: Два срока, да.
9: Да. Но 26 лет, это, вы знаете, наверное, нет в истории, даже цари столько не сидели.
6: Действительно, это же предел всему на свете. Разве можно такое допустить?
8: А вы верите, что мне что белорусам удастся поменять в этом воде?
9: Верим, можем.
6: Только верим.
10: Лукашенко на всех каналах говорит, выборы честные, выборы демократичные. А где же нечестные? Кандидатов в тюрьму посадили, это не один год так делается. Это делается все время. Власть показывает, что она боится народа. А прикорытники сидят, тоже ничего не могут сказать. Головы опустят по телевизору, и никто ему возразить не может. Куда бы он ни пришел, никто не имеет права ему задать вопрос и спросить. То есть белорусский народ поставили в стойло и сказали, закройте рты. Понимаете, как вот так себя ведет власть.
9: Если мы поэтому сюда и пришли, что все. Верим. Если бы не верили, лежали бы на диване, смотрели БТ. Верим.
6: БТ, особенно БТ. И вся эта телевизионная верхушка их, о, Господи, милые мои. Они что, всех людей дураками считают? Я вот просто урожаю. Я сейчас включаю телевизор, в первую очередь на экране, извините меня, президент наш, любимый. Сразу раз на кнопку, чтобы его не видеть. Он уже настолько надоел людям, что люди терпеть не могут. Это БТ. У нас очень много достойных людей, которые могут его заменить. Посмотрите на его свиту, ходят. Очередью одним
9: все
6: за ним.
9: Наши,
6: все
9: гончары,
6: молчат. Почему они все молчат?
9: Захаренко, где они, толковые мужчины? С честью
6: и почему они молчат? Они? Подсобники эти. У корыта, которые пристроились
9: закопали.
6: К ним.
9: Какой это умный был мужик, смешно. Гончар. Надо да. было уничтожить.
11: Белорусы ведь мирные люди, я хочу сказать. Власти Лукашенко просто повезло с народом. Просто повезло, потому что любой другой народ уже давно бы восстал. Белорусы этого не делают. Они пытаются уговаривать. Они ждут. Они думают, ладно, может быть, надо подождать, мы сами поможем. Они сами разбираются. Как это было сейчас недавно с коронавирусом, когда белорусы посмотрели на то, что им говорят с экранов. То про хоккей, то про баню, то еще про что-то. И вместо того, чтобы возмутиться, они такие: ладно, создадим телеграм-чаты и будем сами собирать деньги и помогать врачам. Сами купим маски, сами найдем, где, как, кому помочь, сами расклеим объявления по подъездам, что готовы помочь пенсионерам. И в итоге, когда сегодня власть говорит, мы вытащили страну из коронавируса, то на самом деле я хочу сказать, что вы, власть, к этому не имеете отношения. Вы сделали все, чтобы мы из нее вышли не месяц назад, а до сих пор еще колупались в этой болезни.
4: То, что творится у нас в стране, это уже ни в какие рамки, ни в какие ворота не лезет. Страна когда-то без долгов вообще была. Вот. А сейчас, по последним прикидкам, даже младенец, который сегодня родился, он уже 5000 кому-то там, где-то за пределами Белоруссии, должен.
10: Это никуда не годится. Пора уже дать людям свободу. Люди не могут свободно вздохнуть. Мы живем в каком-то концлагере. Людей хватает. Идут на мирные пикеты, а их хватает в автозаке. Ломают руки. Мы же видим по интернету,
7: бабу
10: что они творят. Мало того, стоит ОМОНовец, стоят женщины, а он вытащил пистолет, и он стоит, играет с этим пистолетом, а женщины смотрят на него. Это же стоят твои матери. Ты что делаешь? Вы давали присягу народу.
4: Сменилось мировоззрение людей. То, что сейчас смартфоны даже у многих есть, и это уже дает обалденную возможность каждому человеку узнавать ту информацию, именно полезную информацию. Вот. А не то, что нам пытаются в госсми через телевизор заливать. Это все чепуха чисто для того, чтобы мы спокойно никуда не рыпали, сидели здесь, как говорится, на мягкой точке ровно. Вот. И працавали. Будете много-богато працавать, будет много грошей. Это все бабушкины сказки.
12: А сейчас с течением времени, вот за 26 лет, мы пришли к тому, что у людей просто у каждого в голове нарыв. И вот он должен лопнуть. Но самое главное, что мне обидно, что в этой вот системе умным людям нету места. Понимаете? Если человек умный, его обязательно выживут нафиг. Обязательно. Если человек тупее, наглее, у него больше шансов занять место какое-то руководящее. А он не разбирается ни в чем. И вот к этому мы пришли сейчас. И колхозы, и фабрики, посмотрите, ни хрена нет.
8: Шансы есть, нечто изменить? Нет.
12: Конечно, всегда у всех есть шансы, только надо вот так вот, все вместе, гуртом, и тогда будет все добро.
11: Хотя надо сказать, что коронавирус в Беларуси приобрел, вы знаете, у нас какой-то особый штамм. Вот такого коронавируса, как у нас, нету ни в одной стране мира. Оказывается, он абсолютно уже безопасен для людей, для детей, чтобы ходить в школу, для врачей, чтобы работать, для пенсионеров. Но он у нас такой, знаете, оказался жестокий, он нацелился на участки для голосования. Особый вид коронавируса, понимаете? Такого нет. Он вот никому не опасен, но крайне вреден для наблюдателей. Конечно, то, как проходят выборы сегодня, я бы сказал так, знаете, даже для Беларуси, а мы, белорусы, все-таки не избалованные демократией, да, мы такими вещами, которые у мира вызывают шок, мы такие: а, это мы видели уже, это нас уже не интересует, да, это мы с этим живем, все нормально. Но даже для нас эти выборы абсолютно уникальны. Никогда еще не было, чтобы кандидата в президенты сажали в тюрьму в ходе выборов. Никогда еще не было, чтобы человеку не дали донести возможность про Сергея Тихановского до регистрации просто заявления, да. Никогда еще не было сотни задержаний в этих в очередях за сувенирами и так далее. Никогда. Так почему же так боится власть? Чего на самом деле она боится? Людей, которые просто стоят в сувенирную лавку? Это угроза стране. Вы знаете, я хочу сказать, что если нашей безопасности угрожают люди, которые хотят купить сувенир или брелок, у нас серьезные проблемы.
13: Добрый вечер, но сегодня у нас здесь митинг, пикет, посвященный агитации за нашего замечательного кандидата, единственного кандидата Беларуси, Светлану Тихановскую.
14: Спасибо.
7: Белорусы проснулись. Это замечательно. В 2010 году получилось так, как получилось. В этом году должно быть иначе. Мы все за перемены.
14: Скажите, а вот 9 числа, например, разочарование, что будете
7: рад? Не будет разочарования, это все равно, в любом случае, это начало конца. Колоссальное количество людей, ну как же, разве мы можем говорить, что это карусель? Мы у людей спрашиваем, люди вас на автобусах привезли, они говорят, нет, смеются. Посмотрите, сколько народу.
2: Я бы очень хотела, чтобы Сергей Тихановский был сейчас не просто рядом со мной, чтобы он был вместо меня. Но так получилось, что Сергей Тихановский, мой любимый муж, сейчас находится в СИЗО за свою гражданскую позицию. Да, так бывает в нашей стране. Конституция не работает. Если у тебя позиция гражданская отличается от той, которая угодна властям, у тебя будут штрафы, и ты будешь сидеть в тюрьме.
8: Вы верите в то, что нечто можно изменить вот в нашей краине?
15: Если захотеть, да. То да. Но захотеть должны все. Вот мы видим, что хотят.
16: Скажите, а сколько вам год?
15: 28.
16: Как вы навык не памятаете життя?
15: Ну да, мне было 2 года. Конечно, я не помню ничего.
8: Хотелось бы попробовать?
15: Да, хотелось. Это очень интересно. Ну, как это может быть по-другому?

0: смелым человеком за то, что он открыто говорил о том, что не угодно властям, его начали преследовать. Его стали сажать в ИВС. Людей, которые приходили к нему на интервью, просто людей, которые говорили правду, стали наказывать штрафами и тоже привлекать к административной ответственности.
1: И Валерия Цыпкало поддержал кандидата в президенты Светлану Тихановскую. И вместе мы идем к победе!
2: А тебе, Максим, такий варіант, що Андрій Дмитрів, скажімо так, кандидатуру ефектно здиме у підтримку Світлани Тихановської, яка видовищно з'являється фаворитом на даний момент?
3: Я розумію, що людям хочеться, щоб все було як в серіалі, де всі добрі об'єднались і побідили злого, да? Але давайте будемо ширими. Всі ті, хто лічив від початку кампанії, що це серіал, вже повинні були давно убачити, що це не серіал. Гэта палітыка ў Украіне, дзе 26 год пануе аўтарытарны, жорсткі аўтарытарны рэжым. І тут нельга па законах серыяла ісці, да? Таму, разумееце, сёння задача простая, каб як мага большая колькасць беларусаў прыйшла і прагаласавала за свайго кандыдата, а не за Лукашэнку. Каб Лукашэнка не сабраў не толькі 50%, а каб ён набраў менш, чым сумарна набяруць іншыя кандыдаты.
0: Я была несколько раз в шаге от того, чтобы сдаться. Но я не смогла предать вас. Я не смогла предать вашу веру в перемены. Потому что Сергей открыл людям глаза. И дальше люди просто сплотились. Сергей, он всковырнул вот это дно, да? Но дальше люди, вы все сделали сами. Вашего лидера посадили, но вы не сдались. Вы видели все эти очереди во время сбора подписей. Это сделали все вы. Это сделала инициативная группа. Несчастных 100 человек. Это очень-очень мало на всю Беларусь. Но вы приходили, вы стояли, вы волонтерили, вы оставляли свои подписи, чтобы Светлана Тихановская смогла пройти дальше. Мой муж сейчас сидит. Я вынуждена была после этих угроз увести своих детей подальше, потому что я знаю, что власти не остановятся ни перед чем. Вы знаете, я своему сыну старшему, ничего, у меня дочка еще маленькая, старшему сыну ничего не рассказывала, потому что у нас папа уехал в командировку, мы папе рисуем картинки, тоже в командировку, пишем письма в командировку, он скоро к нам вернется. Но когда ребенок, они же сейчас все в интернете, посмотрел на ютубе мое выступление, почему не рассказать детям? Ну, знаете, мне тоже их жалко, чтобы не травмировать пока. Но он сейчас все понял. И вы знаете, он мне вчера прислал сообщение, которое просто в очередной раз перевернуло мой мир и убедило меня в том, что мы должны идти до победы. Я сейчас с вами его зачитаю. Ребенок мне мой пишет: «Мама, с тобой все в порядке? Мне жалко тебя, и мне страшно за тебя». Вот с устами ребенка глаголит истина. Нашим детям страшно. За каждым сильным мужчиной стоит такая же сильная женщина. Штаб Виктора Бабарика и штаб Валерия Цыпкало предложили свою поддержку предложили поддержку кандидату к президенту Республики Беларусь Светлане Тихановской. Светлана Тихановская сразу же согласилась. 15 минут хватило трем женщинам, чтобы сделать то, чего не смогла сделать власть. Объединиться. Мы объединили три потока людей в один мощный поток, который... В этот момент мы стали единым народом. Мы стали единым потоком людей, который готов к переменам, который готов жить в стране, которую мы заслуживаем. Моя программа как кандидата в президенты радикально отличается от всех предыдущих программ всех кандидатов в президенты. Там очень мало пунктов. И самый главный пункт, самый первый, это когда Светлана Тихановская станет президентом Республики Беларусь, освободим политзаключенных, и наши мужчины наконец-то будут с нами. Но самый главный пункт этой программы – новые, честные, абсолютно прозрачные, кристальные, справедливые выборы. Новые, честные, абсолютно прозрачные, кристальные, справедливые выборы.
4: Вы слухали репортаж
5: Миколи Бянько
4: и Юлии Сівец на беларускім Радіо Рація «Надії на перемени». У репортажі гучали записи з пікетів Сергія Тихановського, мітингу у Гомелі Андрія Дмитрієва і об'єднаних штабов Тихановської, Бабарики і Цыпкалы.
6: Репортаж на Радіо Рація.
7: Программа с архива Белорусского радио.

французскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!